0: Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду.
1: 5, 7, 11, 21, 35, 55. Gell, wenn ich an den Alex Nell gebe. Da heisst